0: Pemirsa, fenomena besar sedang terjadi di seluruh dunia. Semua orang menari dengan riang gembira. Penyebab fenomena ini belum diketahui.
1: Поезд, который был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был в Киеве, был